тебя в секунд. Фаеверне, вам на ума, чего лёс варе ротунди, да давали майку.

Это самбахином, эйсэбанам, босэнтэкатэ, это самбахином, эйсэбанам, пэээтэкатэ, это самбахином, химанам, кэээт, эйсэбанам, самбахтэкатэ, это самбахином.